за барата са вайшово. На или мизко тенко, но мизко по-по, а то си трико, а сила по-по.